0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нами с нами будет служить Дмитрий Кириченко, Церковь Царства Божия. Шевакра, радиматор, тас дебес мумс нормум, скалпост Дмитрий Кириченко, дио молстимс, драузе.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
2: Лабакар, дорогие радиоклассы.
1: Я рад вас приветствовать в программе «Открытое небо».
2: Приецаюсь устроить радио «Отвертас дебес».
1: Все наши передачи всегда есть в архиве на сайте Христианского радио.
2: Висмус радио всегда Христианского радио архива.
1: Если тебе понравилась передача, ты можешь всегда прослушать запись.
2: Я тебе патикшис радио, всегда можешь послушать из ирекста.
1: Мой номер телефона для консультации молитв.
2: Мацитай талуни нумуш консультациям ун айзлукшинам.
1: 2-0-5-9-2-7-9-7.
2: 2-0-5-9-2-7-9-7.
1: И перед тем, как я представлю гостей,
2: ун пирмс из стаду прикша весус,
1: мы помолимся.
2: Мейс луксим.
1: Небесный Отец.
2: Дебесу Тевс.
1: Во имя Иисуса Христа.
2: Иисус Христос варда.
1: Благослови эту передачу.
2: Светишу райдиюму.
1: И пусть имя Твое будет прославлено.
2: Лай Тевс вардс тикту погодинац.
1: Отец, Сын и Дух Святой.
2: Тевс, Дэлс ун Светайс Гарс.
1: Хочу сказать, что в это воскресенье
2: велос тикт, ка шая сведина
1: в Риге на Брунинику 10-ам
2: Рига, Брунинкела 10-а
1: будет служить евангелист из Украины Богдан Кензерский.
2: Евангелист из Украины Богдан Кензерский.
1: Он будет молиться за исцеление. Добро пожаловать.
2: Это
1: воскресенье в 16:00. И у нас в студии. И директор организации переводов Библии Европы.
2: Ян Барчук.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Лабакар.
1: И также епископ Кшиштоф Заремба. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Тапдари епископ Кшиштоф Заремба.
1: Драгоценные братья, поделитесь то, что есть в вашем сердце.
2: Дорогие братья, поделитесь то, что есть в вашем сердце.
3: Я бы хотел сказать, что для меня очень приятно быть с вами всем. И я хочу тоже сказать, что мой русский, к сожалению, не есть таки
2: хороший.
3: В школе нужно было учиться больше. Но я бы хотел немножко поговорить об этом, что я делаю. Может, Кшиштоф...
4: Но я тоже, я рад, что могу быть вместе с вами.
2: Es priecājos, kad varu būt kopā ar jums.
4: Вот в это моя любимая страна.
2: Šī ir man mīļā
4: zeme. Я люблю здесь приезжать.
2: Man ļoti patīk šeit atbraukt.
4: И общаться с людьми из разных церквей.
2: Un runāt ar cilvēkiem no dažādām draudzēm.
4: Потому что через общение.
2: Tādēļ, kad sadraudzībā.
4: Мы обогащаемся.
2: Mēs bagātinamies.
4: И через это мы прославляем нашего Господа.
2: Un tādā veidā mēs pagodinām savu kungu.
3: Когда я был молодой,
2: kad es vēl biju jauns,
3: для меня музыка была очень важна.
2: Man ļoti svarīga bija mūzika.
3: Я работал как музыкант в церкви, потом пастором.
2: Es strādāju kā muzikants draudzē, pēc tam biju mācītājs.
3: 10 лет тому назад Господь сказал, чтобы я делал иначе.
2: Bet pirms 10 gadiem tas kungs teica, lai es daru kaut ko citu.
3: Я начал работать с миссией.
2: Es sāku strādāt ar misiju.
3: Которая называется Pioneer Bible Translators.
2: Ko sauc Bībeles tulkotāju asociācija.
3: И это было, как сказать, ватфа.
4: Это было легко.
3: Легко для
2: Un
3: меня начинать работать с миссией, потому что Библия очень важна для христиан.
2: Тогда, как Библия, ир ļoti svarīga kristiešiem.
3: Когда я был молодежью с семьей,
2: Tad, kad mēs biju jauns, kopā ar ģimeni,
3: у нас был семейный секрет.
2: Mums bija tāds ģimenes noslēpums.
3: У нас дома было много украинских, русских библий.
2: Mums mājās bija daudz krievu un ukraiņu bībeles.
3: И мы были контрабандисты. Брали те библии на Украину до Советского Союза.
2: Un mēs bijām tā kā kontrabandisti, kas ņēmām šos bībeles un vedām uz Ukrainu, uz Padomju Savienību.
3: Потому что мы panimali, što Biblija očin važna riječ dla ljudi.
2: Jo mēs sapratām, ka Bībela ļoti svarīga lieta cilvēkiem.
3: Mēs znali, što u vas nebylo Biblii.
2: Mēs zinām, ka jums nebija Bībeles.
3: A nemožna žīt, nemožna būt šťastlivim bez Biblii.
2: Bet nevar taču dzīvot, nevar būt laimīgi bez Bībeles.
3: И когда я начал работать с эту миссию теперь, где я работаю.
2: Ну, тот, когда я сталку страдать ar šo misiju, kur es tagad arī strādāju.
3: Я знал, что людей погибнут без Божьего слова.
2: Es zināju, ka cilvēki iz bojā bez Dieva vārda.
3: Когда я был маленьким мальчиком.
2: Tad, kad es biju mazs zēns.
3: Я думал, что может есть только 200 nācija, narodov.
2: Es domāju, ka ir apmēram 200 nācijas vai tautas.
3: Možo es 200 jezikov.
2: Varbūt arī tikpat daudz valodas.
3: No, kagdā ja načināju učica nemnoška.
2: Bet tad, kad es sāku mazliet mācīties.
3: I možo vi neznājete, jēs bolšie, čem 7000 raznih jezikov mīrī.
2: Varbūt jūs to nezināt, bet ir vairāk kā 7000 dažādas valodas pasaulē.
3: I tolka 800 у них есть Библия, целая Библия.
2: Bet tikai apmēram 800 ir tautas, kurām ir visa Bībele.
3: У некоторых есть Новый Завет.
2: Dažiem ir jaunā derība.
3: Salme.
2: Dažiem ir psalmi.
3: Может, одна глава здесь, может, стих.
2: Ir pārtulkots kāda nodaļa vai kāds pantiņš.
3: No ešķo jēs bolšie, čem 1500 jēzikov, u katorih niet ešķo stiha.
2: Bet ir vairāk kā 1500 valodu, kuriem nav pat neviena panta.
3: To možda ne balšoji jēziki, no ja domāju, što každi čovjek, každa duša Им нужно дать Божие слово.
2: Varbūt nav tik lielas tās valodas, bet es domāju, ka katram cilvēkam, katrai dvēselē ir vajadzīgs Dieva vārds.
3: Наша организация.
2: Mūsu organizācija.
3: У нас есть, может, 1000 миссионеров.
2: Mums ir apmēram 1000 misionāru.
3: В разных странах мира.
2: Dažādās pasaules valstīs.
3: И мы переводим, может, на 150 jezikov.
2: Mēs tulkojam apmēram 150 valodās.
3: Možda 40 stran.
2: 40 valstīs.
3: Ja bi hatiev, štoby ļudi v Lotvie tože zdievali što dla inšich. У вас уже есть Библия, да?
2: Es gribēju, lai cilvēki Latvijā darītu arī kaut ko citiem. Jums Latvijā ir Bībele.
3: Вы знаете Божье слово.
2: Jūs ziniet Dievu vārdu.
3: Вы знаете Иоанна 3:16.
2: Jūs zināt Jāņa 3:16.
3: Как это сказать на Бог возлюбил.
5: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
2: Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, lai ne, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens nepazustu, bet iemantot mūžīgo dzīvību.
3: Vi lūbīķē tā stīk, da?
2: Jūs taču mīlēt šo pantiņu.
3: A ešķo jēs 1500 jezikov, u katurih Biblija Māja tolka bielie strane. Da?
2: Bet ir vēl 1500 tautu, kuriem Bībele ir vienkārši baltas lapas.
3: Un ich niet Jāņa 3:16.
2: Viņiem nav Jāņa 3:16.
3: Oni neznājot, što Isus dievol an ich.
2: Viņi nezin, ko Jēzus priekš viņiem
3: Oni
2: ir darījis.
3: Oni neznājot, što Isus lūbīt ich.
2: Viņi nezin, ka Jēzus viņus mīl.
3: Oni neznājot, что есть надежда.
2: Viņi nezin, kad ir cerība.
3: Oni neznājot, što Isus pomagājot, on dāja pabiedu v žizni.
2: Viņi nezin, kad Jēzus palīdz un dod uzvaru dzīvē.
3: Oni neznājot, što on būdiet prihodīt snova.
2: Un viņi nezin, kad viņš nāks vēlreiz.
3: Jest taki stih, možda prečitājiem Matfēja 24:14.
2: Ir rakstu vietas, kuras mēs izlasīsim. Piemēram, Mateja evaņģēlijas 24:14.
3: Jā, i propovjedano būdiet si evaņģēlija carstva po vsej vseljenoj vo svidelstvo vsiem narodam И тогда придет конец.
2: Un šīs valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks kals.
3: Если мы хотим, чтобы Иисус пришел скоро,
2: gribam, lai Jēzus nāktu drīz,
3: нам нужно идти по всех странах.
2: Tad mums ir jāiet visās tautās.
3: Переводить Библию, переводить его слово и проповедовать.
2: Tulkot Bībeli, tulkot viņu vārdu un sludināt.
3: Что ещё можно сказать?
2: Ko vēl var teikt?
3: А есть у вас вопросы, може?
2: Varbūt jums ir jautājumi?
5: Когда я слушал ваше свидетельство.
2: Tad, kad es klausījos jūsu liecību.
5: Первая мысль, которая пришла.
2: Pirmā doma, kas atnāca.
5: Дорогие латыши и все, кто живёт в Латвии.
2: Дорогие латвийцы и все, кто живёт в Латвии.
5: Нужно ценить то, что мы имеем.
2: Ir jāvērtē augstu to, kas mums ir.
5: У нас много разных переводов.
2: Mums ir daudz dažādu tulkojumu.
5: И слово Божие нам дано.
2: Un Dieva vārds mums ir dots.
5: Ян, ну когда вы сказали про контрабанду, я даже вдохновился.
2: Ja, tad, kad jūs runājat par kontrabandu, es iedvesmojos.
5: То есть вы перевозили в Советский Союз Библии?
2: Jūs ievedāt Padomju Savienībā Bībeles?
3: Я был ещё маленький, но мои братья, сестры, батько, отец, они все перевозили, дядя, они делали много речи в машинах, где там положить Библию. И что было, Бог сохранил завжди всех. Когда он закрывал глаза, они не видели.
2: Tad, kad es biju mazs sēns, tad mani brāļi, māsas, mans tēvs un mani onkoļi, viņi visi nodarbojas ar šo. Viņiem mašīnā bija atsevišķas vietas, kur viņi paslēp šīs bībeles. Un tad, kad viņi brauc pāri robežām, tad muitniekiem acis tā kā bija aizdarītas.
3: Солдаты на поезде, на кордоне, они открыли сумку, Библии были здесь, они только посмотрели на эту сторону. И поехали. Бог делал чудеса.
2: Piemēram, vilcienā, kad karavieri pārbaudīja mūsu somas, viņi atvēra vaļā, blakus stāvēja Bībele, bet viņi tikai neredzēja, viņi paskatījās tik otrā pusē, aizvēra un gāja tālāk.
3: Bet ja tože хочу сказать, как люди из Запада, американцы, как они приезжали в Польшу и что они делали для нас, чтобы у нас была Библия, чтобы мы могли послать до вас. Они приезжали в Варшаву, они не хотели делать в городе этого. Нам нужно было ехать в лесу, там мы открывали машину, они открывали машину, мы давали Библии все.
2: Es varu pastāstīt, kā no rietumiem, no Amerikas atbrauc cilvēki. Viņi negribēja mums satikties Varšavā, mēs izbraucam ārā mežā, tur mēs atvērām mašīnu un pārkrāmējam šīs bībeles.
3: I ani ujezžāli, mēs neznāli ich imjā.
2: Viņi aizbrauca, mēs pat nezinājām viņu vārdus.
3: No, ani znali, što oni делали это для Бога, для вас.
2: Bet viņi zināja, ka viņi to dara Dievam, ka viņi to dara mums.
3: Они любили нас.
2: Un viņi mūs mīlēja.
3: Они знали, как важно Божье слово.
2: Un viņi zināja, cik Dieva vārds ir svarīgs.
3: В Польше у нас есть много переводов. 10, 20. В Штатах больше, чем 100.
2: Пулия ir kā 10-20 dažādi bībeles tulkojumā. Amerikas Savienotās valstīs varbūt ap 100.
3: И мы думаем, что нам еще належи, как это сказать.
4: Что... Мы думаем, что это нормально, что нам это присутствует, это принадлежит.
3: Что мы сами такие хорошие, нам Божье слово для нас.
2: Un es domāju, ka tas tā ir labi, ka šis Dieva vārds mums pieder.
3: Ale jest miljonów ludzi, u których nie Bożego słowa.
2: Bet ir miljoni cilvēku, kam nav Dieva vārda.
3: I naša organizācija, my хотим посылать misionierów весь мир. чтобы они могли переводить, помогать. Мы помогаем им понять, куда ехать, какая будет их роль, какое обучение им нужно будет пройти.
2: Mēs gribam, lai cilvēki brauc uz visu pasauli un tulko bībeles. Mēs palīdzam viņiem saprast, uz kurien labāk braukt un kādā veidā to darīt.
3: Mēs pamagājam im naitiet obučenie i projtīvo.
2: Mēs palīdzam atrast šo apmācību un to iziet cauri.
3: Потому что мы хотим посылать здоровых, хорошо подготовленных людей.
2: Jo mēs vēlamies sūtīt veselus, labi sagatavotus cilvēkus.
3: Я бы хотел, чтобы люди тоже в Латвии тоже тут были миссионеры, которые бы хотели поехать на миссию на долгое время, не только на изучить языка нового и pamagāt pierevadīt Bībliju lai ļudēji.
2: Un es gribētu, lai cilvēki šeit no Latvijas arī aizbraukt uz citām valstīm, ka viņi gribētu savu dzīvi tam veltīt, aizbraukt uz ilgāku laiku, iemācīties valodu un pārtulkot Bībeli šajās valodās, kur vēl nav.
3: No, samai pierevadīņi eto ne vsio.
2: Bet pats tulkojums tas vēl nav viss.
3: Мы хотим делать учениками всех.
2: Mēs vēlamies darīt par mācītkļiem visus.
3: Можно иметь Библию, но не быть ученикам.
2: Varbūt, kad Bībele rokās ir, bet var nebūt māceklis.
3: Мы хотим, чтобы у людей была Библия, и они могли быть учениками Иисуса.
2: Un mēs gribam, lai cilvēkiem būtu Bībeles, un viņi būtu Jēzus mācekļi.
3: Хотим начинать церковь для людей.
2: Mēs vēlamies sākt draudzi с cilvēkiem.
3: Еще есть 900 групп этничных, 900, у которых нет Библии и нет церкви.
2: Ir 900 etniskās grupas, kuriem nav Bībeles un kuriem nav draudzes baznīcas.
3: И кто там пойдет?
2: Un kas uz turienies?
3: Vierušķi. Nam nužna iti i gavarīt im ab Isusi.
2: Ticīgie. Mums ir jāiet un jārunā par Kristu.
3: V mirie jest tepier 8 miljārdov ļudiei.
2: Pazolīt, tagad ir 8 miljārdu cilvēku.
3: A može tolka... Не знаю, но я знаю, что 3 миллионов еще не миллиардов не слышало об Иисусе.
2: Bet es zinu, ka apmēram 3 miljārdi vēl nav dzirdējuši par Jēzu.
3: Можно говорить об миссии, я не знаю, или вы знаете, окно 10:40.
2: Var runāt par misiju 10:40.
3: Этот географическое окно.
2: Tas ir tā kā tāds geogrāfisks loks.
3: И у них еще много людей, которые не знают Иисуса.
2: Un tur ir daudz cilvēku, kas nezinu Jēzu.
3: Че людей в Латвии могут поехать и сказать им об Иисусе.
2: Un cilvēki no Latvijas var braukt un runāt vārdu par Jēzu.
5: Если ты слушаешь это сейчас.
2: Un ja tu tagad to klausies.
5: И у тебя отзывается в сердце.
2: Un tas tavā sirdī atsaucās.
5: Ты можешь позвонить в христианское радио, тебе дадут мой номер телефона Дмитрия Кириченко.
2: Tu vari pazvanīt uz kristīgo radio un tad palūkt Dimitrija Kiričenko numuru.
5: Я вас свяжу с этой миссией.
2: Un es jūs tad savienošu ar šo misiju.
5: Jan, я когда слушал сейчас.
2: Jan, tad, kad es šeit tagad dzirdēju, klausījos.
5: Я увидел большое сердце. Ваше сердце.
2: Es redzēju jūsu lielo sirdi.
5: Иногда люди хотят решить так свою маленькую проблемку.
2: Dažreiz cilvēki grib atrisināt savu mazo problēmiņu.
5: Но Бог вложил в ваше сердце весь мир.
2: Bet Dievs jūsu sirdī ir ielicis visu pasauli.
5: Я слушал внимательно ваше свидетельство.
2: Es uzmanīgi klausījos jūsu liecību.
5: И Бог научил меня читать между строк.
2: Un Dievs man ir iemācījis lasīt starp rindiņām.
5: И знаете, что удивительно я услышал?
2: Ziniet, ko īpaši es sadzirdēju?
5: Что то, что было у вашего отца и у ваших братьев.
2: ka tas, kas bija jūsu tēvam un jūsu brāļiem.
5: Когда у них были русские, украинские эти Библии.
2: Tad, kad viņiem bija Bībeles, krievu un ukraiņu valodā, kaut arī jūs bijāt mazi. Tas ir nodots jums.
5: И сегодня вы на Неве Божией.
2: Un šodien jūs strādājat Dieva drupā.
5: Я всегда вспоминаю это место Писания.
2: Un es vienmēr atcerušu rakstu,
5: которая в книге Тимофея вера, которая пребывала в бабке твоей Лаиде, в матери твоей Евнике, она в тебе, Тимофей.
2: Tā ticība, kas bija tavajā vecmāmiņā Leonīte un mātei, tas arī tevī, Timotei.
5: Я верю, что каждая страна должна быть миссионерской.
2: Es ticu, katrai valstī ir jābūt misionārai.
5: Потому что Иисус сказал нам великое поручение.
2: Jo lielā pavēle Jēzus mums teica.
5: И в конце мы обязательно помолимся, чтобы Бог прикоснулся к нам, чтобы появились люди, которые из нашей земли понесут Евангелие дальше.
2: Un beigās mēs noteikti lūksim, lai mūsu zemē arī būtu cilvēki, kas nest evaņģēliju tālāk.
5: Может быть, есть что-то еще в сердце?
2: Varbūt vēl kas ir sirdī.
3: Я знаю, что не все поедут в разные иные страны.
2: Es zinu, ka ne jau visi brauks uz citām valstīm.
3: Но если ты будешь жить, где живешь теперь.
2: Ja tu dzīvosi tur, kur tu dzīvo tagad.
3: Не молчи.
2: Tad neklusē.
3: Я не знаю, или вы знаете, что только 20% людей в церкви они dēļiatsa svoju vēru.
2: Vai jūs zināt, ka apmēram 20% no cilvēkiem, kas apmeklē draudzi, dalās ar savu ticību?
3: So, jeśli ty nie pojedeš nigdē.
2: Ja tu nekur nebrauksi.
3: Gavari ab Isusie, kde ty živjoš.
2: Runā par Kristu tur, kur tu dzīvo.
3: Nie malči.
2: Neklusē.
3: Eto хороša novina, kak skazāt. Хороša весть.
2: Tā ir labā vēsts. Tā ir labā vēsts.
3: А може не есть хороша весть для тебя, а може нужно поменять ничего, я не знаю. Но только 20% людей в церкви делятся свою веру с иншими. Это очень плохо.
2: Varbūt tā ir labā vēsts priekš tevīm, bet, diemžēl, tikai 20% no cilvēkiem ir tie, kas stāsta par savu ticību ar citiem.
3: Но если ты слышал сегодня это, и Господь говорил твоему сердцу,
2: ja tu šodien to dzirdē, un tas kungs tev lika tos pie sirds.
3: И ты бы хотел поехать и говорить об ним в разных странах, в инших странах.
2: Un tu gribētu braukt, un gribētu runāt citās zemēs.
3: Говори, позвони Димитру и будем говорить.
2: Tad pazvan mācītājam Dimitrijam, un mēs sarunāsim.
5: Спасибо огромное.
2: Милзик, спалдис.
5: У нас есть 3 минуты, и я помолюсь, пастор Кшиштоф, может быть, есть что-то сказать нашим радиослушателям? 3 минуты.
2: Ну, если 3 минуты, варбут мацитаем, жишко вам ирка скопатек.
4: Я расскажу, что произошло вчера в моей жизни.
2: И спасаю, жишко, с вакар нотик в моей жизни.
4: Вчера я побывал на поезде.
2: Вакар избрауц вилцена.
4: И человек, который сидел возле меня.
2: Он человек, с мы сидели претим.
4: Он мне спросил, у пана такие красивые ботинки.
2: Man viņš teica, panam ir tik skaistas kurpes.
4: Откуда у пана такие ботинки?
2: Kur tad panam tik skaistas kurpes?
4: Ну, я рассказал ему, откуда мои ботинки.
2: Un tad es pastāstīju, no kurienes ir manas kurpes.
4: Ну, через эти ботинки мы дошли до Евангелия.
2: Ну, bet caur šiem kurpēm mēs aizgājām arī līdz Evangēliem.
4: И он мне сказал, никогда в жизни у меня не было такого хорошего разговора.
2: Un cilvēks teica, nekad dzīvē man nav bijis tik laba saruna.
4: Знаете, можно начать от ботинков.
2: Ziniet, var sākt ar kurpēm.
4: И окончить Евангелие.
2: Un beigt ar evaņģēliju.
4: Господь открывает двери.
2: Tas kungs atver durvis.
4: Если мы открываем, Господь открывает двери, если мы открываем сердце, он открывает наш рот и можем очень простый способ говорить Евангелие.
2: Ja mēs atveram savu sirdis, tas kungs atver mūsu lūpas un mēs var ļoti vienkārši varam pasludināt evaņģēliju.
4: Мне будет 25 лет, как я получил первую Библию в жизни.
2: Man ir 25 gadi, kopš es saņēmu pirmo Bībeli.
4: Интересно, я получил от свидетеля Иеговы.
2: Un interesanti, es viņu saņēmu no Jehovas lieciniekiem.
4: Я начал читать Библию.
2: Es sāku lasīt Bībeli.
4: Я покаялся.
2: Es nožēloju grēkus.
4: рассказывал Евангелию моему другу, от которого я получил Библию.
2: Es pastāstīju evaņģēliju savam draugam, no kura es biju saņēmis Bībeli.
4: Он тоже покаялся.
2: Viņš arī nožēloja grēkus.
4: И много лет мы вместе служили в церкви.
2: Un daudzus gadus mēs kopīgi kalpojam draudzē.
4: Это мне чудо.
2: Tas ir brīnums.
4: Спасибо.
5: Спасибо огромное.
2: Милдикс, спасибо.
5: Вот эту минуту, которую у меня есть, я заполню этим свидетельством. Когда мне было 16 лет, я очень сильно занимался футболом. И один из моих друзей подарил мне детскую Библию. И мне так нравились картинки.
2: Man tik ļoti patika bildes.
5: Я ее читал взахлёб.
2: Un es lasīju viņu aizrāvis.
5: Я принял покаяние через эту синюю, вот этот формат синей этой детской Библии.
2: Es nožēloju grēks, lasot šo zilo bērnu Bībeli.
5: И этот человек впоследствии стал полицейским.
2: Un pēc tam šis cilvēks kļuva par policistu.
5: Я до сего дня ему благодарен.
2: Es līdz šai dienai esmu viņam pateicīgs.
5: Что он мне подарил детскую Библию, я спасён.
2: Bērnu Bībeli, un es esmu izglābts.
5: Слава Богу за тех людей.
2: Слава Dievам par тем человеком.
5: Есть еще одна минута.
2: Man ir vēl viena minūte.
5: И когда-то я был в Швеции.
2: Kad es biju Zviedrijā.
5: И на большой конференции.
2: Lielā konferencē.
5: И за нами следила женщина одна.
2: Viena sieviete mūs vēroja.
5: И она пророчествовала нам.
2: Un viņa mums pravietoja.
5: Говорит, ты будешь кормить мой народ.
2: Tu barosi manu tautu.
5: Не только духовным хлебом.
2: Не tikai ar garīgo maizi.
5: Но и физическим хлебом.
2: Bet arī fizisko maizi.
5: Я думаю, что за странное пророчество.
2: Es domāju, cik dīvains pravietojums.
5: И после того, когда она это сказала.
2: Un pēc tam, ka viņa to pateica.
5: В церковь пришли Библии.
2: Uz draudzi atnāca Bībeles.
5: И бусики с хлебом, un с физическим хлебом.
2: Arī busiņi ar maizi.
5: Но я не поверил, что она там сказала.
2: Bet es tad brīdī nenoticēju, ko viņa teica.
5: Я начал раздавать и Библии,
2: bet es sāku dalīt
5: хлеб.
2: Gan Bībeles, gan arī maizi.
5: Очень интересно.
2: Ļoti interesanti.
5: Помолимся.
2: Lūksim.
5: Отец Небесный.
2: Debesu Tēvs.
5: Во имя Иисуса Христа.
2: Jēzus Kristus vārdā.
5: Мы молимся за нужды, которые пришли.
2: Mēs lūdzam par vajadzībām, kas ir atnākuši.
5: Ты видишь Ливию?
2: Tu redzi Līviju.
5: Исцели ее.
2: Dziedini viņu.
5: После глазной операции.
2: Pēc acu operācijas.
5: Мы молимся за спасение Светланы и Уве.
2: Mēs lūdzam par Svetlanas un Uves pestīšanu.
5: Молимся за спасение и исцеление Инты.
2: Mēs lūdzam par Intas pestīšanu un dziedināšanu.
5: Молимся за исцеление Айвара.
2: Mēs lūdzam par Айвара dziedināšanu.
5: Молимся за исцеление Антры.
2: Mēs lūdzam par Antras dziedināšanu.
5: Молимся за исцеление Яниса и Рудольфа.
2: Lūdzam par Jāņu un Rudolf dziedināšanu.
5: Молимся за спасение Катрины и за Божье водительство.
2: Mēs lūdzam par Katrīnas pestīšanu un Dieva vadību.
5: Прикоснись, Господь.
2: Pieskaries, Kungs.
5: Каждому человеку.
2: Katram cilvēkam.
5: Во имя Иисуса.
2: Jēzus vārdā.
5: Аминь.
2: Амен.
5: Ждём вас в это воскресенье на Брунинику 10 в 16:00 служит Богдан Кизерский.
2: Gaidam jūs šajā svētdienā Brunīgā 10. Kalpos Bogdans Kizerskis.